0: Хмарь энд Абрамцова.
1: Доброе утро, банда! Ну что, самое время вам напомнить о том, что ваши комментарии по-прежнему мы ждем в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». И если вы еще не успели оставить нам там строчку с добрым утром, то сделайте это прямо сейчас. Кстати, совсем скоро заработает и наш ТикТок для тех, кто хочет не только нас слышать, но еще и видеть, поэтому сможете подключиться в том числе и там для того, чтобы оставить и комментарии в этой соцсети, которая, кстати, позволяет вам нас и увидеть, да, в видеоформате, при этом не теряя абсолютно из качества звука, и это очень большой плюс. Ну что ж, давайте перейдем и к комментариям, потому что их все же уже собралось, и это не может не радовать, учитывая, что у нас сегодня 8 июня, вы достаточно активны с утречка.
2: Ne scrie bună dimineața Crazy și un ambuteiaj pe undeva pe străzile Chișinăului. Eu foarte multe mașini de dimineață, chiar am reușit la ora 6:30 să stau în ambuteiaj pe strada Petricani, la Gara de Nord, clar că până intri pe cerc stai câteva minuțele bune, Calea Basarabiei, deci astăzi este un oraș mai încărcat decât de obicei, așa am observat eu de dimineață, plus sunt și multe echipaje de poliție care dirijează traficul rutier sau cineva care, sau nu știu, gen încearcă să verifice dacă șoferii sunt în capacitate de plină de circulație de dimineață, așa, într-o manieră mai frumoasă, să
1: spun. Особенно после выходных, да, да, потому что это немаловажно. Вот я, кстати, заметила то, что на въезде в город тоже была пробка с утра, правда, вот во время, когда я выезжая на работу, все же чаще всего пробки нету. Но сегодня она была, то ли потому, что люди отдыхали на этих выходных где-то за городом, да, соответственно, возвращались и обратно в город, кто на работу, кто домой. Наверное, поэтому и была пробочка. Но экипаж полиции работает, это, кстати, очень хорошо, я считаю, особенно учитывая, что все же были выходные, поэтому проверять состояние водителей это немаловажно, от этого зависит безопасность не только самих водителей, а в общем-то всех людей, которые участвуют в этом трафике, поэтому я всегда приветствую такие акции. Правда, конечно, когда самой на работу и очень спешишь, не особо, но все же я понимаю, что это для безопасности, поэтому полиция на самом деле молодец. Беглец Дмитрий пишет: «Салутари дела с кино, салатот приятен, ози суперва тутурор, ленуца, не де он салут, обуна деменяца дела стращен, де дата часто». Серчу Зичи, буна деменяца комитетул. Колян тоже вместе с нами. Доброе утро, Ванда. Чекан на связи. Всем желаю хорошего дня и желаю удачи. Отлично, Николай. Пусть именно так все сегодня и сложится у всех, чтобы все было на высшем уровне. Виктор пишет нам: «Няца, я ловен е презент». Браво. Ути, практик петут всем стрын, Саша, кати путин.
2: Ушор-ушор.
1: Ушор-ушор, да, не мобилизем, Аша. Фрумос аич пе телеграм. Апропо, пентру чей каре не аскулте chiar în acest moment, să știți că mai aveți ceva timp până la sfârșitul orei să dați mesajele pe care

0: холодное день Кишинев.
1: Ну почему? Я думаю, нет.
0: Сауны?
1: Да, мне кажется, пользуются успехом в вечернее время. Очень многие любят просто посидеть в сауне, как некий ритуал. Хотя я могу ошибаться, я просто не предпочитаю сауну, то есть очень редко могу использовать ее. Хотя, например, в нашем фитнес-клубе, да, куда я хожу, есть инфракрасная сауна, если я не ошибаюсь. Это совсем другое, да, соглашусь. Но, тем не менее, я, например, не любитель. Хотя...

Так, ну что, маленький тизер, как всегда, для тех, кто любит и ждет гороскоп каждый день к концу седьмого часа. Ну что, кому-то сегодня стоит перечистить, точнее, не стоит пересчитать. Так, еще раз, давайте еще раз. Кому-то сегодня пересчитывать деньги ни в коем случае не стоит, а кто-то сегодня себя совсем недооценивает. Давайте узнаем более детально гороскоп, кому что нужно сегодня изменить. Овны, у вас сегодня день, когда окружающие будут просто считывать не то, что вы говорите, а то, насколько вам можно доверять. Вам стоит держать сегодня слово, стоит приходить сегодня вовремя. Нужно обязательно доводить все до самого конца, потому что сегодня люди как-то будут о вас делать мнение именно по вашим действиям. И какой-то один небольшой поступок может, знаете, вот прям все перечеркнуть, что вы сделали до этого. Поэтому не стоит так, делать просто сегодня. Нужно вот взять, собраться и обязательно сегодня показать уровень своего профессионализма во всем. Тельцы, у вас сегодня будут траты, которые не принесут вам по итогу радость. Хоть вам и хочется купить некоторые предметы, тем не менее, звезды рекомендуют сегодня отложить шопинг на какой-то другой день. Вот что рекомендуют звезды на сегодня, так это провести время вместе со своими близкими, родными. Сегодня тельцам рекомендуется спокойный семейный вечер. Близнецы, разговор в очереди или случайно услышанная фраза, новость, которую вы почти, в каком-то другом случае пролистали бы, сегодня имеет очень большую важность. Поэтому сегодня вслушивайтесь в чужие разговоры. Будьте внимательны к деталям, потому что есть вероятность, что Вселенная вам

0: И главное, конечно, сейчас просто отпустить ситуацию и дать процессу идти своим ходом. Львы, те цели, которые когда-то вам казались амбициозными, уже уходят на какой-то второй, а то и третий фон. Сегодня стоит вернуться к тому, что вы на самом деле хотите финансово. Очень важно, как вы сегодня будете формулировать эти планки, так как сегодня такой день у вас, Львы, когда вы и вправду можете послать послание Вселенной, да, загадать что-то, навизуализировать себе. Поэтому сегодня, если и мечтаете, мечтайте конкретно. Девы, финансовый порядок – это не какая-то скучная бухгалтерия, это способ думать яснее. Поэтому сегодня хороший момент, чтобы привести это в систему. Проверьте, какие сервисы у вас подключены, где истек срок, какие документы нужно обновить. Потому что есть вероятность, что если вы этого не сделаете сейчас, то упустите некоторые детали, упустите момент, а потом это вам может принести какие-то незапланированные траты, да, где-то что-то не досмотрите, а там у вас, например, срок закончится, придется переплачивать. Поэтому сегодня уделите именно внимание всему, что связано с финансами. Весы. У вас бывает период, когда вот, знаете, вы много вот так вкладываете, вы много работаете, а сегодня у вас начинается период, когда постепенно все меняется. Вот без каких-то ярких фанфар, без там резких каких-то движений, все начнет меняться постепенно, и вы начнете чувствовать, что что-то у вас происходит в вашей жизни. Не пугайтесь весы этого периода, потому что на самом деле все перемены будут только и только к лучшему. Скорпионы, есть финансовые вопросы, которые не решаются в одиночку, только в разговоре. Если что-то вас давно не устраивает, например, условия какой-то договоренности или оплата труда, то есть смысл сегодня обо всем об этом поговорить. Именно честности сегодня, кстати, будут крыться такие эффекты реальности, поэтому если у вас сегодня состоится какой-то разговор с Скорпионом, будьте просто честны. Стрельцы, у каждого свой образ достатка, не всегда он совпадает с близким, тем не менее сегодня полезно разобраться, что именно означает для вас финансовый комфорт, задуматься об этом, потому что без ответа на этот вопрос очень сложно двигаться в правильном направлении. Поэтому, стрельцы, вы сегодня вот прям сядьте и подумайте. У вас такое домашнее задание. Козероги. Профессиональный рост не всегда сопровождается пересмотром собственной цены. Человек становится лучше как специалист, берет на себя больше, решает сложнее, но продолжает оценивать себя так же, как и год или два назад. Вот поэтому сегодня у козерогов очень хороший момент спросить себя, соответствует ли то, что я прошу, тому, что я реально умею и даю. Иногда некий финансовый рост начинается не с новых возможностей, а с пересмотра этой цифры. Сегодня вообще у всех, в принципе, знаков зодиака день пересмотра. Водолеи, сегодня вам лучше остановиться на наблюдении, да, вот как-то постоять в стороне немножко, особенно избегайте поспешных выводов, потому что сегодня они будут работать хуже всего. Ну а к завершению рыбки, знаете, вам сегодня нужно попробовать перевернуть угол обзора, даже если не сразу это получится, тем не менее постарайтесь включить в себе позитивное мышление, потому что сегодня оно вам поможет в решении многих задач. Спокойный и уверенный человек, который будет рядышком с вами, если вы его заметите, знаете, что это очень верный для вас человек, вы к нему легко можете обратиться, потому что сегодня вам именно такие люди нужны в окружении, да, чтобы они были спокойны, чтобы они были уверены и вас тянули на ту же сторону. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Надеюсь, вы запомнили советы от таинственных звезд и будете их также имплементировать в свою жизнь. Ну а мы медленно и уверенно переходим к следующему часу. Ну, не такой длинный был гороскоп, Виктор. Хотя хотелось бы, я бы могла рассказать так долго.
1: Hai să dăm jingle de oră exactă, că luăm peste șapcă de la directorul tehnic de la Radio Record. Hai! Dance Radio. Acum clarificare. Care, cum ai zis, следующий час?
0: Следующий час,
1: cum,
0: da.
1: Am ajuns în jocul alfabetului?
0: Nu, нет, еще нет. Пока еще не алфабету. Doamne, пока.
1: Dacă radio-ul ăsta și-ar schimba denumirea, s-ar numi Horoscop FM, adică... So, radio horoscope.
0: Вот ты знаешь, Виктор, я еще не слышала негативных отзывов о моем гороскопе.
1: Юля, уйди, фундалу эста, аре 14 минуты. Deci

0: минут я 30.
1: Ты знаешь, сегодня был и вправду очень длинный гороскоп. Почему? Потому что у всех все по-разному. Знаешь, вот запутанный какой-то такой гороскопчик был в плане того, что каждому знаку зодиаку звезды давали разные советы. Не один какой-то общий.
0: Да ну и нормально, Ша.
1: Бывают и такие дни. Бывают и такие дни. Главное эти советы услышать и стараться придерживаться их. Вот ты знаешь, я очень часто, на самом деле, придерживаюсь гороскопа, хотя знаю, что очень многие не верят гороскопу, ежедневному гороскопу, да, а я, тем не менее, вот мне сказали сегодня разобраться с финансами, я как раз-таки вот этим и займусь, вот честное слово, документами, вот, например, проверю страховку на машину, все ли я вовремя заплатила, не зря же звезды дают какие-то советы, их нужно использовать, тем более, что мне это займет 5 минут проверить, я проверю и буду себе спокойно.
0: Да, să nu uiți de carte verde și de vinete, pentru că lunii viitoare, pe vremea asta, la vamă o să ți se ceară aceste documente. Astăzi horoscopul fix în fix. Prieteni, această oră conține plasarea de produs. Alături de noi este echipa Max Auto și un loc în superjocul de vineri este astăzi oferit în jocul zilei sau jocul orei 8 a zilei de luni. Borcanul de 3 litri. Săptămâna trecută am avut de la o luni fără afirmații. Deja săptămâna asta e cu borcanașul de 3 litri. Cine ajunge astăzi în super joc, aflăm în următoarea intervenție. 078-60-107-9, numărul din studio. Cum se întâmplă jocul? Ușor, rapid, interesant. Ne sunați la radio, aveți un fundal de 30 de secunde, timp în care trebuie să umpleți borcanul de 3 litri cu cât mai multe chestii care ar încăpea acolo, încep cu o literă și pot fi găsite într-o anumită locație. Să știi că dacă înainte era cutia neagră cea care ne reprezenta cumva, nu știu, gen cel mai reprezentativ joc al matinalului, acum e borcanul de 3 litri. Ieri eram într-o plimbare în sectorul Râșcan, eram aproape de stația Terminus a troleibuzul 10 și acum mi-aduc aminte, se apropie o persoană, Filip, da? Era cu băiețelul și au făcut o fotografie cu mine și zice, borcanul de 3 litri! Da. Max Auto, da? Adică s-a strigat așa frumos. Deci acum gata, borcanul e reprezentativ.
1: Ceea ce ar înseamna că funcționează totuși.
0: Da,
1: funcționează concursul. E minunată această chestie.
0: Apropo, salutări de la băiețel pentru tine.
1: Mulțumesc.
0: Numai că în loc de Abramțova, numai că în loc de Iulia a fost Anastasie, dar nu nimic.
1: Спасибо. Вот ещё этого мне не хватает. Настюша. Ну, ты знаешь, кстати, мне это имя нравится. Анастасия, Настя. Очень красиво, я считаю.
0: Анастасия
1: имя.
0: Абрамцова?
1: Да, но не звучит. Нет. Мне кажется, ничего не звучит.
0: Ну, а фаса де Николета?
1: Нет.
0: Но?
1: Нет, Николета точно нет.
0: Таком, Евгения?
1: Нет. Юля, все. Мне кажется, другое имя мне не подходит. Но все знают эту историю. Мне кажется, я уже 100 раз ее рассказывала. То, что если бы я была бы не Юля, я бы была Михаела. Представляете?
0: Да,
1: меня
0: Михаила,
1: мама собиралась назвать Михаелой, потому что я родилась вблизи, или точнее, Святой Михаил, да, если я не ошибаюсь, прям 20 сентября, а я 19-го. Соответственно, мама думала меня назвать Михаелой. Тут папа вошел в чат и говорит, никакой Михаелы не будет, будет Юля. Вот так я и стала Юлей. Поэтому Юля
0: E de bine.
1: Da.
0: Noi îl ajutăm pe Pașa Parfenii cu piesa sa Vecinii și revenim în runda numărul 1 de joc de la 8:22 de minute. Audiție frumoasă în continuare. Let's go!

0: maximum, rămâneți inspirați și luați ideile bune doar de la cele persoane în care credeți cu adevărat. Iar cei din zodia Pești sunt foarte sensibili și vor să construiască în același timp această siguranță. Luna în zodia voastră vă va amplifica receptivitatea. Acesta este horoscopul zilei de astăzi. E un horoscop relativ bun pentru unele zodii și atenție mare pentru cei care au astăzi planuri de îndeplinit sau acele revelații din trecut. Trecutul trebuie să rămână acolo, noi suntem în prezent și ne gândim frumos spre viitor. Le mulțumim partenerilor Orei 8 care sunt alături de noi, iar Milena oficial o felicităm, este cea care are locul în superjocul de vineri alături de Max Auto.
1: Da, уже в эту пятницу пройдет суперфинал. Милена сегодня заняла первое место в этом суперфинале, с чем мы ее и поздравляем. 11 слов назвал малышка и стала автоматически лидером этого дня. Посмотрим, как вы справитесь завтра с нашим заданием, потому что завтра мы с вами поиграем в аффирмации. Тем не менее, за кем-то, за вами будет место в большом финале и завтра в том числе. Поэтому не упустите эту возможность, обязательно звоните, играйте и давайте посмотрим, кто из вас станет самым удачливым в эту пятницу и кому придут денежки прямо на карту для того, чтобы вы ими воспользовались так, как вам подскажет ваше сердечко. Ну а игра на сегодняшний день подошла к своему логичному завершению. Благодарим партнера этого часа. Напомню вам, что этот час содержал рекламный контент. Ну а мы выдвигаемся уже к следующему часу.

0: ora de joc Alfabetul. Doamne, ce-mi place mie jocul ăsta. Jocul zilei de marți, mâine, da, care se va întâmpla play-off. Super, fain, extraordinar. Joi, cutie neagră. Wow, până vineri mai avem să jucăm fără variante. Astăzi puteți câștiga un voucher. Ora conține plasare de produs. Apropo, sunt ultimile două vouchere pe care le puteți câștiga astăzi și mâine din partea echipei vreausushi.md. Aveți ultimile posibilități să le faceți. Cum se întâmplă jocul orei 9? Ne sunați la 078-60-179. Aveți la dispoziție un minut, 5 întrebări, dar toate răspunsurile voastre vor începe cu o singură literă, pe care vă anunțăm atunci când începe și acel minut регламентар pentru jocul de astăzi.
1: На самом деле максимально все просто. 5 вопросов для вас, ответы которых должны начинаться на одну и ту же букву, которую мы вам изначально задаем. Здесь нужно включить не только ваши интеллектуальные какие-то, да, навыки, но в том числе и даже интуицию, потому что зная уже букву, да, первую букву, то можно даже где-то так интуитивно дать правильный ответ. Все это мы будем делать с вами совсем уже скоро. Буквально в следующем выходе, поэтому если ты хочешь с нами поиграть, запомни номер нашей студии 07860179. Доброе утро!

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
7: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от инвертор. .md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Инвертор.md 079-88-32-32.
8: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
9: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
10: Dance лето
0: на рекорде.

0: Radio Рекорд.
1: Această oră conține plasare de produs. Alături de noi echipa vreausushi.md, partenerul orei 9. Voucherul în sumă de 300 de lei pe care astăzi îl puteți câștiga, îl puteți utiliza pentru roluri, seturi, sushi, burgere, supe și multe alte produse disponibile și la serviciul de livrare vreausushi.md. 07860179 este numărul din studio la care, apelând, puteți participa în jocul de astăzi. La dispoziție 1 minut, da, 60 de secunde, 5 întrebări, toate răspunsurile încep cu aceeași litere, pe care o anunțăm la începutul jocului.
2: Я предлагаю вам не тратить свое драгоценное время, а просто взять телефон в руки, дозвониться до нашей студии по номеру 07860179. Дозвонитесь, сыграйте вместе с нами, дайте нам минимум 4 правильных ответа, и ваучер от нашего партнера может стать вашим. И, возможно, сегодня вечерком при просмотре фильма дома вы будете наслаждаться вкусным деликатесом от нашего партнера. Давайте посмотрим. Кто до нас дозвонился уже? Доброе утро.
1: Няца.
3: Доброе утро, доброе.
1: Чине е куной?
3: Александр.
1: Алекс. Алекс, де онде аскульт?
3: Кишинев.
1: Алекс Кишинев. Но тем, че сектор ешь таком?
3: Поштовеки.
1: Алечи, ку чине жуч?
3: Кужуленко.
1: Окей.
2: Так, хорошо, значит, играем со мной. Я как понимаю, ты выбираешь играть на русском языке, правильно?
3: Да.
2: Хорошо, да, да, да. Хорошо. Потому что у меня есть подготовленный сет для всех абсолютно на выбор, поэтому я и спрашиваю. Но если ты выбрал, тогда для тебя буква Ш будет. Ш.
3: Ш.
2: Да, да, такая нелегкая буква. Или точнее, редкая буква, да? У нас она, кстати, впервые в игре.
3: Давайте попробуем.
2: А давайте попробуем. Если ты готов, погнали.
3: Погнали.
2: Итак, первое слово. Однолетнее травянистое растение семейства амарантовые, листья которого употребляют в пищу как листовой овощ. О, далее. Следующее слово. Популярный метод удаления нежелательных волос с помощью специальной густой пасты,
3: которая...
2: Дальше. Следующее слово. Самая дорогая в мире пряность и природный краситель оранжево-желтого цвета. Хорошо. Дальше. Следующее слово. Крупное пушистое насекомое и семейство пчел.
3: Шершень.
2: Дальше, следующее слово. Густой, наваристый и ароматный суп или горячее блюдо, популярное в восточных, кавказских и балканских кухнях. Хорошо, было.
1: Încă 17 секунд mai aveai pentru joc.
2: Но, тем не менее, мы 5 ответов от тебя получили. Давай пройдемся по ним быстренько, для того, чтобы проверить, правильно ли ты на них ответил. Итак, однолетнее травянистое растение семейства... Что сказал?
3: Не-не-не, я сам себе.
2: Сам себе? А что ты ответил на этот вопрос? Ты помнишь?
3: Я шалфей ответил.
2: Шалфей сказал, но это неправильный ответ, это шпинат. Шпинат. Все вот так просто. Ага. Следующий вопрос у нас был про метод удаления нежелательных волос с помощью специальной пасты. Конечно, это шугаринг. Здесь все было правильно. Здесь момент. Самая дорогая в мире пряность и природный краситель. Что ты ответил?
3: Шалфей.
2: Шалфей, это шафран.
3: А это шафран.
2: Шафран, да.
3: Да.
2: Самая дорогая пряность в мире.
3: Да.
2: К сожалению, здесь был еще один неправильный ответ. Далее, крупное пушистое насекомое семейства пчел. Ты сказал шмель ты сказал, да. Шмель. И это в любом случае правильный ответ, потому что здесь были 2 правильных варианта ответа, из которых один шмель. И последний, густой наваристый ароматный суп, популярный в восточных, кавказских и балканских кухнях. Да, это шурпа. Итого у нас 3 правильных ответа. Это хороший результат, очень, но, к сожалению, недостаточный для того, чтобы забрать у нас ваучер, потому что нам нужно минимум 4 правильных ответа. Хотя вот я уверена, то, что по поводу шафрана ты знал, что это самая дорогая в мире пряность, но просто немного запутался, потому что шафран, шалфей, шпинат, вот это все тебя немного закрутило, завертело, и поэтому ты дал неправильно.
3: Буква Ш, тяжелая буква.
2: Согласна, нелегкая буква, но ты справился все равно хорошо. Спасибо тебе за игру. Нет.
3: Спасибо вам тоже, до свидания.
1: Жаль. Да, încă o dată m-ați năucit cu șoulfii, șoufran,
2: șpinat
1: și ăla de albini. Cum?
2: Șmeli. Шмель или шершень?
1: Кум, шершень.
2: Шершень или шмель. Здесь было два правильных ответа. Я бы засчитала любой из них.
1: А так
2: что...
1: циркуляция сангуини слабая, то сейчас смеешь. Шершень.
2: Ты знаешь, шмель, ну, шершень, меня однажды укусил шершень. Для знатоков...
1: Это и кум, была... Albine și cum se numește el asta că nu vine soțul Albinei?
2: Нет.
1: Nu?
2: Нет, нет, ты имеешь в виду Бондар?
1: Nu, nu Бондар.
2: Так, так, так.
1: Uite, e un cuvânt
2: veспе,
1: elementar.
2: E veспе.
1: Veспе, da.
2: Da, da, vorbesc despre veспе, da. Unul atât de mare, e atât de mare. Ca un,
1: păi
2: practic,
1: da,
2: îți dai
1: seama, pe tine să te muște una mică, adică nu simți nimic, așa unul mare trebuie.
2: Da, da, знаешь, он меня укусил прямо в шею, при том, что его, мой отец было давно хотел поймать, потому что он летал вокруг нас, а я его защищала. Кстати, в жизни тоже так бывает, всегда. Я его защищала, говорила, нет, нет, не убивайте, оставьте у него там где-то дети, не убивайте, не убивайте. И вот в этом моменте, когда я его защищала и не разрешала моему отцу его словить, он прям вот напал на меня, он укусил меня в шею, у меня шея опухла, вот я как будто была боец UFC, просто у меня вот такая шишка тут оказалась, очень долго распухала, при этом, мне кажется, после этого у меня какой-то антидот на все эти укусы пчел, шмелей и так далее, потому что, мне кажется, меня уже после того укуса шершня ничего не возьмет.
1: А и факут иммунитате?
2: Я думаю, 100% да.
1: Adică când vezi o albină, a, stai un pic, era o albină pe aici prin studio, alergai amețită prin...
2: Я ее выгоняла через окно.
1: Victor Alungo, rezolvă! Nu, aici e ceva la mijloc.
2: Нет, но я серьезно тебе говорю, честно, эта история абсолютно правдивая.
1: Дар иммунитет их моя и понял, в принципе.
2: Ну, страх ничего не имеет. Кстати, ты знаешь, ученые доказали, что в момент, когда у человека есть страх, голова отключается, голова совсем не думает.
1: Да, нормально.
2: Вот, по крайней мере, 3-5 секунд. Секунектяза
1: инстинктел.
2: Вот именно, поэтому в тот момент у меня сыграл страх, и я забыла о том, что у меня есть антидот.
0: Рекорд. Реклама.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, cremă de brânză, 200 grame, diverse sortimente, 19,90 lei. Și gurman, safalate tradiționale, 45,95 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
0: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md. Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4

0: aud vreun joc, încerc să-mi verific și eu cunoștințele. Sperăm că ați făcut și voi. Vă mulțumim din suflet pentru interes. Chiar bine.
1: Все было хорошо. Главное, что мы нашли кому отдать ваучер. Ваучер не остался у нас. Ваучер теперь у нашей радиослушательницы. Надеюсь, что в скором времени она заберет из студии Радио Рекорд Молдова. И нам остается только за Николету порадоваться. Кстати, завтра вы тоже сможете выиграть ваучер. Важно вовремя подключиться, поиграть вместе с нами в игру дня и после этого забрать его поскорее в течение 30 дней со дня розыгрыша.
0: Iar dacă noi totuși un pic am ars creierul în 2 ore de joc, vă dorim audiție plăcută în continuare.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Julenca, astăzi este ziua de luni 8 iunie. Atenție mare! Ce sărbătoare este astăzi celebrată? Pe lângă este că e ziua mondială a oceanului planetar și știm că oceanele trebuie să... În general, mediul trebuie să fie super mega protejat. Astăzi mai este și ziua prietenilor buni. E, așa, iată, gândește-te bine, e numere în gând. Dacă nu vrei să le spui numele, să nu-i superi pe alții, câți ai tu buni?
2: Прям хорошие-хорошие?
1: Да.
2: Ну, мне кажется, мало. Не, ну, мне точно явно хватит одной руки, чтобы насчитать их. Одной руки, то есть не более
1: deci,
2: пяти.
1: Cinci ai.
2: Не более, даже
1: Dar
2: меньше,
1: aici наверное. Intră membrii familiei sau nu?
2: Ну, нет. Это без семьи, наверное.
1: Угу. А, ну, релатив е бине ла тине скоро, ла мине е мей слаб скоро.
2: Наверное, так, но из пяти не все пять, поэтому не знаю, у кого лучше.
1: Deci, mai, doi мне, mai
2: кажется, мне кажется, что после того, как ты формируешь уже свою семью, друзей, во-первых, становится намного-намного меньше. Я могу сказать, что за последние даже три года, вот с тех пор, как появилась моя вторая дочка, у меня прям хорошенько почистился круг общения, еще больше. Их и так было мало, их стало еще меньше. Я это не связываю с рождением ребенка, я лишь дала какой-то, так скажем, временный, да, период, то есть вот с момента рождения второй дочки почему-то у меня уменьшился круг общения. Я лично из-за этого, ну, никак не, я не сожалею об этом, и я никак не жалею о том, что именно все так сложилось, потому что я считаю, что ненужные люди, они либо сами отсеиваются, либо так складываются события, да, и вот как-то жизнь их сама отсеивает. И, в принципе, считаю, что все нужно принимать во благо себе и смотреть на жизнь как на временное какое-то событие. Сегодня может быть так, завтра может быть так, послезавтра иначе. Я поэтому как-то, ну, стараюсь не обращать внимания на такие моменты. A
1: și la mine e exact aceeași situație. Am renunțat la mulți prieteni odată ce m-am însurat.
2: Da.
1: Dar nu că am renunțat, parcă singur au plecat.
2: Nu,
1: dar nu erau prieteni, probabil. Cei care sunt prieteni, ei rămân toată viața.
2: Nu, вот, про это я тоже хотел сказать. То, что мне кажется, настоящий друг, он, знаешь, пройдет с тобой всю жизнь, сквозь жизнь. И в горести, и в радости, и в бедности, и в богатстве, ровно как партнер. То есть только есть партнер по любви, есть партнеры по дружбе. Я еще считаю, что, конечно, со временем, когда мы взрослеем, после того, особенно когда мы формируем нашу семью, мы уже лучше начинаем понимать, как примерно этот мир работает. Поэтому, например, раньше у меня друзья были все, с кем я, например, образно там работаю, с кем я пересекаюсь по каким-то проектам. Я как-то всех, знаешь, вот так в одно ставила, в один такой большой шар. Это мои друзья. Но потом ты понимаешь, что, например, рабочие моменты — это рабочие моменты, семейные моменты, да, родственники, включая там сестер, двоюродных сестер и так далее. Это совсем другая ниша. И как-то ты начинаешь понимать, что у всех есть на самом деле свое место под солнцем, в том числе свое место в твоей жизни. И как-то, знаешь, все вот так складывается, и ты начинаешь видеть реально, кто тебе друг, кто тебе брат, кто тебе сват и так далее.
1: Да, апропо де această категорисире, ген приятен, коллег, кунускут. Sunt trei categorii diferite și noi uneori le cam încurcăm. Deci e diferență mare între a avea prieteni, a fi cunoscuți și a fi colegi.
2: Da, я тоже так считаю. Я считаю вообще, что есть такие категории в жизни, которые смешивать ни в коем случае нельзя. Поэтому я, например, как бы это сейчас жестко не звучало, но, например, я считаю, что делать бизнес с родственниками — это нехорошо. То есть я знаю, что есть исключения, конечно, однозначно. Есть классные такие, знаешь, примеры, когда два брата делают бизнес, и все у них получается. Есть классные примеры, когда мама с дочкой занимаются бизнесом, но все же, и это редкость, это скорее исключение.
1: Рекламили, ревеним.
0: Реклама. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
0: Рекорд. Рекорд Dance Лето.

0: Reclamă.
1: Crosser. Libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB. Urbane. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser. Încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
2: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Считаться электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
5: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moltcell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltcell.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
8: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
9: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С понедельника по среду активируй купон и отсканируй Кауфланд Карт Экстра для К-Классик бумажное полотенце 39 леев 95 и скидку 25% на весь ассортимент Урсус Премиум. Кауфланд дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
10: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Dance лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.
1: Диджей Катана. Рекорд.
2: Coltan, silver, blood, lithium, tungsten, zinc, tantalum, blood, malachite, cobalt, coltan, diamond, copper, gold, malachite, tin, coltan, silver, blood, lithium, tungsten, zinc, tantalum, blood, malachite, cobalt, diamond, copper, gold, malachite, tin, coltan, silver, blood, lithium, tungsten, zinc, tantalum, blood, malachite, cobalt, coltan, diamond, copper, gold, malachite, tin, coltan, silver, blood, lithium, tungsten, zinc, tantalum, blood, blood,

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.